0: Amanda Sattlin. Radio Ena Ribnica.
1: Карглас поправи, карглас заменя.
2: Се представляйте майхен камъчек за острема робува. Като прелети в ето бранско стекло, настане пошкодба, ки се леко спремени в неварна разпука. Не чакайте, не за един клиц сам изберете пословарница в Рибенци Интермин. Пошкодовано стекло поправимо в само 30 минутах. За все заварварница уредим оценител и администрация. Поправило стекло змеря резервирайте на карглас.си.
3: А виж, кай е едина ствар пр наш хиши, ки дела и наямра?
4: Но кай?
3: Чистилна направа.
0: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh pika si.
6: Pozor, ljubitelji dobrih stvari, Pekarna Pečjak vas vabi na novo postojanko v Cerknici, na parkirišču Trikotnik. Ob delovnikih z vami od 5. zjutraj do 6. zvečer, ob sobotah pa od 6. do 12. Za kavo, svež roglič ali nekaj dobrega za domov. Sveže, ko greste, sveže, ko se vračate. Pekarna Pečjak, nova v Cerknici, na parkirišču Trikotnik.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.
8: Sem bil na veterini, kaj prinesu svojega psa, pa sem doktorja vprašal, je zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi pri Bubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
9: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

Не бой се, не бом сбежал. Не, не ми дихат за овратник, да ти по тем не божал. Но ти бом